0: 激励，更是它传承民族文化、延续艺术生命的不竭源泉。
1: Мы хотим, чтобы русские пришли к Кипру. Есть куда?

0: 把对家人的深深眷恋，对故土的无尽思念，化作一首首原创曲谱，只为让音符里流淌出最真挚的亲情与牵挂。而与挚友们并肩创作，在音乐中完成一次次接力，更是他传承民族文化、延续艺术生命的不竭源泉。
1: Я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хотел бы сказать, что я хот